0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Не плачь, не плачь.

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 3 июля, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 26. Ветер от восточного до южного 3-5 метра в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни небольшое понижение температуры. Вероятность дождей сохранится.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
3: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
4: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
5: Фа-фа-фаротека.
6: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
7: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
8: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55-35-33-34». Ибетанский Денис Сергеевич. ОГРН 56-55-28-16.
9: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? «Азия Импорт» – ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. «Азия Импорт». Только качественные автомобили. 38-05-28.
10: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
0: Реклама на Радио Ваня.
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
13: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-00-00.
14: Не светло.
11: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
15: Школьная дискотека.
16: Фабрика звезд.
17: Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
18: 12+.
17: Ярко, легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: Банки начали уведомлять родителей об операциях по счетам их детей. В петербургском аэропорту Пулково впервые в России запустят беспилотную технику на перроне. В Росстате сообщили об увеличении среднего размера пенсии. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Банки начали уведомлять родителей об операциях по счетам и вкладам их детей. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Эта мера позволит отслеживать финансовые операции несовершеннолетних и защитить их от кибермошенников, в том числе от тех, кто пытается втянуть подростков в противоправную деятельность, отметил спикер Нижней палаты российского парламента. Володин напомнил, что за полтора года Госдума приняла 13 федеральных законов, направленных на борьбу с цифровой преступностью. По его словам, многие нормы действуют и уже приносят результат. По данным правоохранительных органов, фактически сходит на нет такое явление, как дроперство. За это грозит серьезное уголовное наказание, отметил председатель Госдумы. Именно подростки, как указал Володин, зачастую становятся соучастниками преступления. Мошенники предлагают им предоставлять свои счета и карты для обмана людей в обмен на легкий заработок. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге использовать беспилотную наземную технику на перроне. Теперь здесь смогут работать беспилотные багажные тягачи, роботы для уборки взлетно-посадочных полос и системы автономного патрулирования, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Экономический эффект от внедрения технологии оценивается в 150 миллионов рублей ежегодной экономии. Производительность труда вырастет не менее чем на 25%. Тестирование беспилотных багажных тягачей начнутся в сентябре 2026 года. В Росстате сообщили об увеличении среднего размера пенсии за год на 8,3%. В мае он составил 25 400 рублей. Также отмечается, что средняя месячная зарплата в стране в апреле этого года превысила 109 000 рублей и по сравнению с аналогичным периодом года прошлого увеличилась на 11%. Набравшие на ЕГЭ более 200 баллов получат красивые мобильные номера. Об этом рассказали в Минпросвещении. В них будет комбинация 555. Как сообщает сайт ведомства, акция будет действовать в течение всего года. Для бесплатного получения красивого номера абонентам нужно будет зайти в личный кабинет, обратиться в службу поддержки и подтвердить получение 200 баллов по любым двум предметам по результатам ЕГЭ. Также отмечается, что номер с тремя цифрами 5 будет доступен абонентам, не достигшим 20 лет.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В Омске запустят автоматическую систему управления транспортом. Мэрия ищет подрядчика для строительства детсада в Нефтяниках. И Омск не вошел в десятку самых кофейных городов. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. В Омске в этом году запустят систему управления транспортом. Новая платформа позволит в реальном времени следить за работой 1300 автобусов, троллейбусов и трамваев и проводить анализ пассажиропотока. Об этом депутатам горсовета рассказал руководитель компании «Пассажирсервис» Алексей Васильев. Цифровизация повлечет и кадровые изменения. Запуск новой системы позволит сократить часть сотрудников и снизить расходы организации. В Омске за счет городского бюджета построят первый за 5 лет детский сад. Речь о дошкольном учреждении на проспекте Мира, 65А. Об этом стало известно на заседании комитета горсовета по вопросам экономического развития. Торги по поиску подрядчика уже объявлены. Заявки принимают до 6 июля. Средства появились благодаря инфраструктурному сбору застройщика. Сейчас идет накопление по второму детскому саду в Амурском поселке, рассказали в мэрии. Параллельно в Омске по нацпроекту строится еще один детсад на улице Завертяева. Объект планируют открыть в будущем году. Омский распределительный центр торговой сети «Магнит» готов на 80%. Сейчас идут отделочные работы. Реализация проекта позволит создать около 1000 рабочих мест и увеличить налоговые поступления, а также сократить сроки и стоимость доставки товаров. Об этом говорилось на заседании областного инвесткомитета. Также его участники рассмотрели ход реализации проекта «Комбинат пористых материалов». Он создается на территории особой экономической зоны «Авангард». Резидент ведет модернизацию производства газобетонных блоков из золошлаковых отходов, а также планирует запуск новых линий по выпуску крупноформатных стеновых материалов и тротуарной плитки. Омск занял 15 место в рейтинге самых кофейных городов. Заведений, где можно купить кофе, в нашем городе 230, меньше, чем в других, менее крупных, например, в Челябинске, Тюмени и Калининграде. Согласно данным аналитиков, больше всего кофеин в Москве, более 4000. На втором и третьем местах Санкт-Петербург и Краснодар. Четвертое занял наш сосед Новосибирск. Всего в России насчитывается более 20 500 кофеин. Это были новости.
0: Радио Ваня. Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на Радио Ваня. Твердили все.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили поговорить про случаи в дороге. Ну, скажем, уже происходили какие-то интересные ситуации, и обо всем об этом мы предлагаем вам писать в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ» или в нашем канале в Максе. Автор одного из комментариев получит фирменный худи от «Радио Ваня». И вот сообщение от Гульгины из Стерлитамака. «Было у меня интересное знакомство с ГИБДД», пишет Гульгина. «Перебегала дорогу, а у меня магазин прямо за домом. Машин не было, и тут мне сигналят и штрафуют за переход в неположенном месте. И знаете, это мой первый штраф. Я ведь даже за рулем ни одного не получала. Сестра потом долго смеялась, что я вот пешая двойную сплошную перешла. Теперь только по пешеходкам и светофорам. Мне, кстати, гороскоп с утра как раз новое знакомство предвещал. Кто б ж знал, что вот такое вот с сотрудником ГИБДД».
1: Ольга Афанасьева, здесь же в Максе. «Мой папа как-то ехал в гости к внукам из Екатеринбурга в Нижний Новгород. Во всем вагоне ехали китайцы, которые ему проводили мастер-классы по оригами. Все внуки в итоге были обеспечены подарками. Оригами — это, да, древнейшее искусство складывания бумаги. Заразилось действительно в Древнем Китае, где была изобретена бумага. При этом, по интересному стечению обстоятельств, по иронии судьбы, оригами — это японское слово».
0: Еще одно сообщение. Роман Алексеевич. «Здравствуйте, я являюсь действующим сотрудником ГИБДД. И недавно я сопровождал женщину, которая, ну, практически все уже рожала. Схватки начались в пробке, и мы успели». Вот такое вот дорожное происшествие было у Романа. «Всех сотрудников ГИБДД Санкт-Петербурга огромный привет. Всех с праздником. Нас всех ждут дома. И я присоединюсь не только Санкт-Петербург, но и всей нашей огромной классной страны».
1: А, Дмитрий, вот такая вот забавная история была. Начинали встречаться с женой, примерно второе свидание у нас было. Ездили в соседний город в кинотеатр, потому что в нашем еще не открыли. По возвращению на трассе голосует, значит, мужчина. А она, будущая жена, и говорит ему, видимо, этому мужчине: «Извини, я сама здесь на птичьих правах». Вспоминаем, смеемся, как проезжаем мимо этого места.
0: Эдуард Князев. «Ехал в командировку, на вокзале мужик хлопает меня по плечу и говорит: ну, наконец-то ты приехал! Я вообще ничего не успел сказать. Он забрал мой чемодан и пошел вперед. Через 10 секунд оборачивается, смотрит на меня и говорит: не ты! В общем, чемодан вернул, даже не извинился».
1: Наталья. «С мужем возвращались с моря поездом. На верхней полке спал мужчина, и спустя некоторое время начали играть в карты, и он присоединился. Мужчина в возрасте начал интересоваться, откуда мы. Мы ответили: из Брянска. Он заулыбался, потом спросил, откуда именно. Мы такие: из Выгонич. А он сказал, что там жила его первая любовь, некая Ирина. И я сказал, что она, это Ирина, моя крестная. И вот таким образом они встретились спустя много лет».
0: Ну, я считаю, что это сообщение может претендовать на победу, но у нас еще есть время.
2: Утреннее шоу «Батарейки». 100% заряда.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 3 июля, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 26. Ветер от восточного до южного 3-5 метра в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни небольшое понижение температуры. Вероятность дождей сохранится.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение.

0: 5 лет!
1: Все модели BLG с выгодой до 400 тысяч рублей и подарками на выбор в Антикор Сервис. Волгоградская 63/1. Звоните 69-95-25.
2: Солнце, пляж.
3: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
2: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
3: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
4: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. От 1300 рублей только до конца июля. Магазины «Скороход» во всех районах города. Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
5: Пускай на улице жара. Вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
6: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
7: Телефон рекламной службы 53-42-80.
8: Реклама.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
11: Тогда посмотри Рестик. Он теперь удобно работает с телефона.
10: А что можно делать?
11: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
10: А официант и администратор?
11: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
10: То есть можно начать проще?
11: Да, телефон Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
10: Нормально.
11: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Restik.com.
12: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 197-98-47-06-0908. Санкт-Петербург.
13: Батарейки работают как часы. С 7 до 11. На радио Ваня.

0: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день, здесь Батарейки, сегодня у нас пятница, вы рассказываете дорожные истории. Мила Страхова в группе радио Ваня ВКонтакте. Итак, 89-й год, сижу я такая в Ростове-на-Дону на вокзале, хочу уехать домой с практики, ну, на майские. И вдруг женщина как закричит, заплачет в голос, украли кошелек, билеты. Ее ребеночек лет 5 тоже испугался, давай реветь, народ сполошился, и какой-то мужчина повел женщину к начальнику станции, ну, чтобы восстановить билеты. А люди отовсюду несли ей деньги. И вот кто бы мог подумать, насколько все-таки велика человеческая солидарность, говорит, меня очень впечатлило.
1: Ух, еще одна стародавняя история, но теперь из нашего канала в Максе от Дмитрия. Дело было в далекие институтские годы. Отгуляли мы Новый год, ну и, естественно, после этого поехал к маме домой. Ну, видимо, учился в каком-то другом месте. Сел в поезд, ребята мне с собой бутылочку винца преподнесли. Еду я, и подходит ко мне проводница и говорит, а вы спать очень хотите, а то мне скучно. И тут я понял, пригодилась бутылочка. Ну, посидели мы. Проснулся я в купе проводников, продолжает дальше Дмитрий. Никого нет, голова болит, и страшно хочется наперекур. Ну, накинул я китель своей проводницы и вышел в рабочий тамбур. А там две женщины стоят, мама с дочкой. Спрашивают, это какая станция? Ну, я пробубнил, что не знаю. Но то ли я негромко сказал, то ли они не поняли. В общем, вышли они. Я закрыл за ними дверь, докурил и пошел к купе. Где-то через час сидим, пьем чай, и моя проводница говорит, подожди минутку, мне пассажиров надо выпустить. И ушла. Возвращается. Странно. Две женщины должны были выйти, а их нет. В общем, я скромно промолчал, что они уже вышли благодаря мне.
0: Час назад. Отпустил людей на волю, короче. Молодец. Андрей ВКонтакте. Давным-давно в Москве на Киевском вокзале поднес чемодан девушке. И, продолжение истории, угу. И поехал с ней на свадьбу к ее подруге.
1: Я думала, что он на ней женится.
0: Вообще, да, было шумно, весело, ну а потом расставание. В памяти только осталась улица Новый Арбат, дом 2.
1: Елизавета Зверева поехала как-то в Сочи в 22-м году и встретила там самого лучшего человека на свете. И в этом году у нас свадьба. И такие истории бывают. А какие были у вас? Рассказывайте, а может быть даже показывайте.
2: Если хочешь остаться, останься просто так.
3: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
2: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на радио Ваня.
1: Смотрю по небу, раскатится, но гроза пройдет.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили повспоминать дорожные истории, что с кем, когда приключалось, может быть, знакомились с кем-то или просто нелепые случаи происходили. Об этом вы пишете в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ» и в нашем канале «В Максе». Вот тут длинное-длинное стихотворение от Владимира пришло, видимо, собственного сочинения, за что вам огромное спасибо. Много времени все читать нет, но мне понравилось вот четверостишие следующего характера. Значит, стихотворение про то, что люди едут в плацкартном вагоне. Кто-то заведет беседу, кто скорее уже обедать, кто-то махом по 100 грамм, кто-то двинет в ресторан, кто сыграет в города, кто уткнется в кроссворда. И вот тут мы с Алешкой прям возгордились русским человеком, который вот, если ему надо, он вот так слово поставит.
1: Вывернется
0: так, что вот и не подкопаешься. Да, я художник, я так вижу. Вот. Спасибо вам большое, Владимир. Полную версию стихотворения, я напомню, читайте в нашем канале «В Максе» «Радио Ваня».
2: Чудесная жизненная фреска от Сергея Хапуженкова в группе «Радио Ваня» ВКонтакте. Ехал я из Брянска по трассе, и тормозит мужик. Братан, подкинь до поворота на Жуковку. Ну, едем, общаемся, не о чем. Подошло время ему выходить. Он говорит: извини, братан, денег, ну, ни копейки. Да я и не взял бы, по пути ведь. Вылез он и пошел. Уже подъезжая к дому, я увидел на сиденье 7400 рублей. Видимо, выпали из кармана у него. Ну, извини, мужик, ты сам. Привет Жуковке и всей Брянской области. И тебе, мужичонка безденежный.
0: Ну, а что, действительно, вот так вот соврешь, а потом тебя жизнь таким образом ткнет.
2: Конечно,
0: нужно жить честно. Да. И еще одно сообщение от Елены Александровны. Ехали мы с отдыха с семьей из Анапы в Екатеринбург. Чтобы вы понимали, плацкарт и съехать трое суток. В первую ночь спала нормально, а во вторую слышу какой-то писк. Глаза протерла. А оказалось, что соседка везла щенков русского тоя, племенные, в Серов, по заказу. Я с детьми прямо-таки влюбилась в одного щеночка-девочку. Но женщина нам ее не продавала. Говорит: не могу. Но в итоге, к концу пути, уж я не знаю там, что случилось, но согласилась. И теперь у нас умничка, девочка Лизочка живет. До безумия ее любим. Хотя муж был вообще против покупки собаки. Но теперь жизни без нее не представляет. Я вот видела, да, этих мужиков. Кот? Щенок? Ой, нет.
1: Ой, а ты моя лапочка, ты моя колючка.
2: Да, он всякие вкусности покупает, с ней играет, с ней постоянно, естественно, в ранищу и вечером выходит погулять.
0: И даже целует.
3: Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на радио.

один. Ты не сможешь вернуть ее, шепчет мне нежно дождь. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала меня.

Положительный заряд на радио Ваня. Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале радио

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 3 июля, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 26. Ветер от восточного до южного 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни небольшое понижение температуры. Вероятность дождей сохранится.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Мельничная 134. Запись на тест-драйв 291-911.
1: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
2: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
3: Фа-фа-фаротека.
4: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
5: Телефон рекламной службы 53-42-80.
6: Реклама на радио «Ваня».
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Выручка просела. Гостей меньше, чек ниже. Что вообще произошло?
9: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
8: Прям так и написать?
9: Да, сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
8: А дальше?
9: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
8: Это уже похоже на нормального помощника.
9: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
10: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
11: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
10: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
11: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
12: Мне светло.
13: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.
14: Ян, Вано, Хуанита, Ваня.
15: Ближе и роднее. Радио «Ваня».

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Министр просвещения анонсировал новую школьную дисциплину. ООН назвала число еженедельно пользующихся ИИ помощниками жителей Земли. Ученые рассказали, почему мы не слышим сигналы инопланетян.
2: Сергей Кравцов анонсировал новую школьную дисциплину. По словам министра просвещения, в предстоящем учебном году дети начнут изучать предмет «Духовно-нравственная культура России». Ведомство уже готовит учебники. Уточняется, что в пятых классах предмет будут изучать со второго полугодия 26-27 учебного года. В шестых и седьмых предмет появится чуть позже. Цель «Духовно-нравственной культуры России» – сформировать у школьников мировоззрение, основанное на традиционных российских ценностях. Учащиеся будут изучать жизненные пути и взгляды государственных, общественных и культурных деятелей, военных и ученых.
1: Валентина Матвиенко посоветовала молодому поколению пораньше создавать семьи. Это следует делать, чтобы потом не лить слезы в подушку от одиночества, пояснила спикер Совета Федерации. Я вам рекомендую пораньше влюбиться, жениться и завести семью, потому что тыл – это очень важно для молодых людей. Иначе вы будете кастинги устраивать друг другу до 30 лет. Потом вам уже не захочется брать ответственность за семью, за детей. И, к сожалению, некоторые девушки говорят: «Для меня главная карьера, а семья потом», – сказала Матвиенко. В июле прошлого года спикер Софеда заявляла об увеличении числа студенческих семей в России. По ее оценкам, за 2024 зафиксирован прирост на 17%.
2: ООН назвала число еженедельно пользующихся ИИ помощниками жителей Земли. Это делают более 1 миллиарда человек. Такая информация содержится в докладе независимой международной научной группы ООН по искусственному интеллекту. В документе фигурируют чат GPT, Cloud и Gemini. В Организации Объединенных Наций отметили, что разработку систем искусственного интеллекта сегодня контролирует ограниченный круг стран и компаний. В частности, на США приходится около 75% вычислительных мощностей, 500 ведущих суперкомпьютеров, используемых для создания ИИ-продуктов, и еще около 15% на Китай.
1: Ученые рассказали, почему мы не слышим сигналы инопланетян. На связь влияет космическая погода. Мощные вспышки плазмы и звездный ветер буквально ломают структуру радиоволн. Этот эффект особенно силен вокруг звезд в нашей галактике. Плазма расширяет диапазон сигналов, их мощность рассеивается, и на Землю они прилетают в виде обычного космического шума. Мы их просто не замечаем. Эксперты называют эту работу прорывом. Теперь телескопы нового поколения будут перенастроены под поиск именно таких измененных плазмой радиоволн.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 3 июля, отмечается День сотрудников ГИБДД. И по этому поводу шутить как-то, знаете ли, не очень хочется. Просто высказать свое уважение и почтение.
1: Просто перечитайте правила дорожного движения, в конце концов.
0: А еще сегодня день тайной дружбы, день шоколадных вафель и вот, например, день поедания бобов. Между прочим, в чечевице содержится очень большое количество клетчатки, которая способствует похудению. Ну, она же бобовая.
1: Моя умница, сейчас все по порядку расскажу. Бобовые, действительно, это одно из самых многочисленных и разнообразных семейств растений. Более 17 тысяч видов существует, играют ключевую роль в питании человека, соответственно, культовый продукт для всех вегетарианцев. Соя – один из самых популярных представителей этого семейства, содержит гигантское количество белка, благодаря чему из нее делают не только соусы и молоко, но и растительное мясо, и даже пластмассу. А еще знаменитый японский творог тофу, очень вкусно, с ароматным кунжутным маслом, поджаренными кунжутными семечками, со стручковой фасолью, только тонко нашинкованным сладким и острым перцем. Все это подать к карпу, зажаренному во фритюре.
0: По крайней мере,
1: именно так поступают в Юго-Восточной Азии. Но я просто видел своими глазами и даже ел.
0: А я как будто бы сейчас увидела. Ну, просто вот ты рассказала, а я представила.
1: Приятного аппетита, видишь. Новости к завтраку. В античные времена торговцы заметили, что семена цератонии, рожковое дерево тоже относится к бобовым, отличаются удивительным постоянством массы. Примерно 0,2 грамма каждая.
0: Я, кстати, тоже уже который год отличаюсь удивительным постоянством массы.
1: Это моя лапочка. Из-за этого свойства семена стали использовать как природные гири для взвешивания драгоценных камней. Отсюда произошло слово «карат». Цератония, кератония, карат. Ну, такая вот лингвистическая цепочка. Ну и для любителей вестернов. Северная Америка. Ковбойские бобы. В Штатах классическое сочетание свинины с бобами, да, pork and beans, стали культовой едой благодаря Дикому Западу. Переселенцы и ковбои готовили консервированную или сушеную фасоль с беконом, соленой свининой и патокой. Ели деревянными ложками из деревянных плошек. Слюни текли по всему столу.
0: Ну, мне кажется, что все равно каждый человек выбирает свой боб. Я вот, как уже сказала, выбрала чечевицу. Ты вот, например, выбрал, что ты выбрал? Ты выбрал что-нибудь, фасоль, да, например, там, красную или белую. Знаете ли вы, что из-под водички, из-под зеленого горошка можно сделать майонез? Наберите в Яндексе, и обязательно вам выпадет этот чудный рецептик.
1: А по поводу рецептов, я очень люблю грузинскую кухню. Тушеная фасоль с жареным луком называется лобио. Так вот, лобио можно приготовить, вообще не заморачиваясь, покупаешь банку консервированной черной вот фасоли.
0: Красный, да.
1: Предварительно обжариваешь лук, кидаешь туда эту самую фасоль, все это перемешиваешь. Много-много рубишь кинзы, добавляется хмель и сунели, подается горячим. Ну, а чем запить, подскажет сердце.
0: Я бы так прямо ему не доверялась.
2: Что это было? Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.

0: ветер от восточного до южного 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни небольшое понижение температуры. Вероятность дождей сохранится.
1: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство вовлечено в негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55-33-34». Ибетанский Денис Сергеевич. ОГРН
2: 56-51-27-16. Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, 1 этаж, 2 улица, бутик 126А.
3: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
4: Телефон рекламной службы 53-42-80.
5: Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.

0: Умная зарядка.
1: На радио Вальга.
2: Привет, дорогие, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, Мальвина и Колобок. Наконец они встретились. Теперь Мальвина сытая.
3: Лиса ломает зубы об Буратино.
2: Вот такие у нас фантазии. С утра пораньше заходите прямо сейчас в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали сказочного персонажа.
3: А на картинке подсказки денежка. 1000 рублей. Наша родненькая. Билет Банка России. Ярославль там на ней, Ярослав мудрый. Зелененькая она такая, симпатичная. Такое ощущение, что человек ее только что нашел где-то. Может быть, даже на дороге. У тебя, кстати, было когда-нибудь, ты находил какие-нибудь деньги? Я просто один раз на дереве, ну, я же рассказывала эту историю, еще раз расскажу, нашла рубль бумажный. Ну, мы тогда были мелкие, ползали по деревьям. Может, у кого-то из ребят из кармана вывалился. И вот, ну, странно, да, на дереве куст боярышника найти рубль.
2: Слушай, ты знаешь, что я как-то возвращался из какого-то ночного клуба, это было, наверное, лет 15 тому назад, и я нашел на ступеньках булочной, которая уже была к тому времени давно закрыта, потому что, ну, такое было почти ночное время уже, сложенную в четверо 5000-ную купюру. Да, видимо, тоже у кого-то выпало. То есть было очень похоже, что это заначка какая-то мужская.
3: Ну, может быть, да. Прятал и не допрятал. Я всегда говорила, жену обманывать нельзя. Все равно все тайное станет явным. Ну, лучше бы жене досталось, а так какому-то чужому дядьке. Друзья, итак, глядя на картинку-подсказку, еще раз, мы загадали сказочного персонажа, предлагаем вам под этой самой картинкой писать свои варианты ответов, любые абсолютно, неважно, правильные или нет, неправильные нас даже веселят больше, но за правильный положен приз.
2: А именно 2 билета на все дни фестиваля банной культуры «Парфест», который состоится с 3-го, то есть с сегодняшнего дня по 5 июля в 30 километрах от Петербурга в парке Шишкина. Эти билеты дают также право на бесплатное парение в фирменной бане. Внимание, радио Ваня.
3: Хорошо, представь себе, пятницу, суббота, воскресенье, ты все паришься.
1: Звучит легко. Радио Ваня. Блин.

0: Это не шутки.
1: Мы встретились в маршрутке под номером один.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Утренняя зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Батарейки, мы вас приглашаем в группу Радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали
3: сказочного героя. И на картинке подсказки у нас купюра 1000 рублей. Там Ярослав Мудрый, и вот некоторые предположили, что Василиса Премудрая, раз Ярослав Мудрый. И Ярославль, соответственно, на 1000-й купюре все мы знаем. Буратино, Гном, Садко, Скрудж Макдак. Это я варианты перечисляю.
2: Я понял, да.
3: Которые вы написали. Писали в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». Антилопа и даже муха-цикатуха. Далее.
2: Вообще, все это напоминает название каких-то конфет.
3: Да, Шахерезада, вот тебе еще одна, смотря, конфетка.
2: Шоколадные такие, с орешками.
3: Да, жар-птица. Почему-то очень много кощеев, очень много буратин. Но и правильные ответы, естественно, имеются. Вот еще джин, пожалуйста, вам из неправильных ответов. Лепрекон. Тут люди, знаешь, могут вспомнить такое, что... А лепреконы не зеленые, да?
2: Это ирландские волшебные человек. Человечки, да, зелененькие, конечно.
3: Да, наверное, да, поэтому. Да, да. Так, медведь, Алеша Попович. Кто там что не рассмотрел вот в этой купюре, конечно?
2: Аладдин, царь Берендей.
3: Да, друзья, смотрите, значит, какая была идея. Идея была, что на этой купюре есть некоторые знаки, которые видны только при определенном попадании на нее света, а, соответственно, на просвет. Вот, может быть, вы же замечали, да, что когда не было вот этих вот машинок, проверяющих правильность и купюр, то женщины на кассах в магазинах, девушки вот так вот смотрели на свет.
2: Поднимали их к лампам.
3: И рассматривали там водяные знаки. Это очень сложно подделываемая защита, вот если честно. Поэтому здесь у нас купюра, она на просвет, и мы видим водяные знаки, а, соответственно, правильный ответ:
4: я водяной, поговорил бы кто со мной.
3: А то мои подружки пиявки, лягушки. Кстати, пиявок надо опасаться в этом году. Говорят, переносит какую-то заразу. Ой.
2: Господи, то клещи, то пиявки. Тьфу ты! Злата Ласка, прекрасная девушка. Наша сегодняшняя победительница. Златочка, мы вас поздравляем.
3: 2 билета на все дни банной культуры Партфест, фестиваля банной культуры, достаются именно вам, дорогая Злата. Лучшие мастера парения, разнообразные бани, мастер-классы и практики для здоровья, детский лагерь и отдых у озера, концерты, развлечения для всей семьи. Парфест с 3-го, то есть с сегодняшнего дня, по 5 июля в 30 километрах от Петербурга в парке Шишкин. Подробности на сайте parfest.ru/0+.
1: Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио «Ваня».

0: Особые приметы на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 3 июля. По народному календарю отмечается день Мефодия Перепелятника. В некоторых окраинах на Руси к этому дню на полях поспевали хлеба. И вот на них слетались те самые перепелки. А поэтому у охотников начинался период легкой охоты. Добыть птицу в это время проще простого. А она жирная, вкусная, сочная.
2: Конечно, зерновой откорм. Ребята, представляете, какое вкуснейшее мясо? Кстати, опытные охотники знали разные приметы. Если над озимым хлебом носится паутина и летает мошкара, значит, где-то рядом затаилась птица. А вот там, где перепелиный свист слышнее всего, успеха можно и не ждать. Вот
1: потому так. Что, возможно, это свистит вовсе не перепелка, а какой-нибудь...
2: пересмешник.
1: Каждый вообще на Мефодия старался подстрелить хотя бы одну перепелку, дабы не возвращаться домой с пустыми руками. А если вы просто увидите в этот день белую перепелку, это к большому счастью. Поймайте ее, всю жизнь человек будет держать удачу за хвост. Я просто в одном из супермаркетов видела такие маленькие худенькие перепелки, но там непонятно, какого она цвета, потому что они уже голенькие, без перышков. Вот, но можно же предположить, что она как будто бы, да, была белая.
2: Слушай, а я вот не могу есть что-то такое хорошенькое вот изначально. Например, кроликов не могу есть.
1: Так а ты их частями злоупотребляй. А ты можешь отличить курицу от кролика, если вот с закрытыми глазами и если это филе? Вот как ты думаешь?
2: Слушай, у кролика все-таки характерный, если говорить серьезно, у кролика характерный такой вкус у мяса. Мне кажется, с такой легкой-легкой горчинкой. Ну, то есть, да, отличие...
1: Горчинкой?
2: Ну, не знаю.
1: Я всю жизнь считала, что да? Сладинкой.
2: Правда?
1: Да, представляешь?
2: Ну, у тебя просто по-другому настроены вкусовые сосочки.
1: Они у каждого разные, да, это да, да, это верно. Сегодня, друзья, нельзя трогать пауков, можно привлечь в дом финансовые трудности. Вообще не очень, конечно, не хотелось как-то прикасаться к этим чудесным, не побоюсь этого слова, созданием. И еще, самое главное, если у вас существует страх публичных выступлений, а вам бы очень хотелось как-то научиться это делать, сегодня нужно выпить сырое перепелиное яйцо. Вы станете абсолютно уверенным в себе.
2: А голос какой потом после этого приятный?
1: А яйца вообще на голос влияют?
2: Да-да, как учил нас Штирлиц, запоминается самая последняя фраза. Яйца влияют на голос.
0: Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 3 июля, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 26. Ветер от восточного до южного 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни небольшое понижение температуры. Вероятность дождей сохранится.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
3: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
4: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию SPS 38-61-10.
5: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
6: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
7: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на Радио Ваня. 53-42-80. Алло! Все, что ты любишь, на Радио Ваня.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам в небо.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: В Забайкалье в очередях на автозаправках ведут патрули. Турэксперты назвали способы сэкономить на путешествиях. Сотбис выставит на торги скелет тираннозавра.
2: В Забайкалье в очередях на автозаправках ведут патрули. Губернатор Александр Осипов распорядился усилить контроль полиции и волонтеров на всех АЗС региона. Он также потребовал организовать горячее питание и воду для водителей. В числе других предлагаемых мер – регулирование очередей, в том числе внедрение электронной. Такая мера позволит исключить хаос, отметил Осипов. Губернатор также распорядился увеличить штат сотрудников на автозаправках для помощи водителям. А еще глава Забайкальского края вместе с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым создали региональный штаб по обеспечению топливом. Главы регионов договорились о совместной работе с федеральными органами, нефтяными компаниями и НПЗ.
1: Турэксперты назвали способы сэкономить на путешествиях. Среди них раннее бронирование авиабилетов. Оно позволит сэкономить до 30% от цен, особенно если следить за акциями. Приобретайте билеты за полгода до вылета. Кроме того, как пишет News.ru, можно выбирать и второстепенные аэропорты, которые чаще дешевле основных. Еще один лайфхак касается проживания. Вместо отелей бронируйте апартаменты. Такое жилье обходится дешевле и при этом дает возможность самостоятельно готовить еду. Сэкономить позволят кэшбэк-сервисы и бонусные программы, которые возвращают часть денег от покупок туров и билетов. К тому же важно внимательно выбирать время для поездки. В низкий сезон цены могут быть почти в два раза ниже, а туристов меньше.
2: В Калининграде нашли уникальный янтарный самородок. Возраст находки оценивается примерно в 40 миллионов лет, ее вес 1,5 килограмма. Образец получил название «Юбиляр» в честь 80-летия Калининградской области, сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех». По данным специалистов Калининградского янтарного комбината, самородок сформировался из смолы древней сосны, которая затвердела внутри ствола, сохранив природную структуру дерева и создав своеобразный слепок. Самородки весом более 1 килограмма считаются редкими. После государственной экспертизы будет принято решение о дальнейшей судьбе окаменевшей смолы. Такие экземпляры попадают в музейную коллекцию либо выставляются на специализированный аукцион.
1: Сотбис выставит на торги скелет тираннозавра. Лот оценивается в 20-30 миллионов долларов. Это рекордная предаукционная сумма. По оценкам ученых, скелету более 67 миллионов лет. По данным устроителей торгов, этот артефакт считается одним из самых крупных и полных когда-либо обнаруженных скелетов тираннозавра.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Утреннее шоу «Батарейки». 100% заряда.

0: Вани и для Ани.
1: Овны женщины, достичь успеха во многих делах можно, если не отказываться от помощи профессионалов.
2: Овны мужчины, день категорически не подходит для обсуждения важных вопросов. Просто расслабьтесь и делайте только то, что вам приятно.
1: Тельцы женщины, ближе к середине дня вы получите радостные новости и интересные предложения.
2: Тельцы мужчины, вам удастся реализовать давно составленный план, о котором вы хорошенько подзабыли.
1: Близнецы женщины, вы будете блистать на переговорах и вообще легко ладить с людьми.
2: Близнецы мужчины, с коллегами лучше общаться поменьше, а вот легкий шопинг будет очень удачным и даже полезным.
1: Раки женщины, вам удается ничего не упустить из виду и найти самый короткий путь к цели.
2: Раки мужчины, вы на лету подхватываете удачные идеи и тут же талантливо их воплощаете.
1: Львы женщины, многое вам удается труднее, чем обычно, но, к счастью, рядом будут те, кто готов вам помочь.
2: Львы мужчины, ваша задача сосредоточиться с самого утра, быть осторожными и внимательными.
1: Девы женщины, не исключено, что жизнь начнет стремительно меняться. Вероятны удивительные совпадения.
2: Девы-мужчины, сегодня хорошо получается планировать деловые поездки и увеселительные путешествия.
1: Весы-женщины, вас ждет спокойный, благоприятный день. Повидайтесь с друзьями, перечитайте любимую книжку.
2: Весы-мужчины, вроде никаких перемен к лучшему не происходит, но жить явно становится легче и приятнее.
1: Скорпионы-женщины, сегодня лучше воздержаться от кулинарных экспериментов. Приготовьте что-нибудь гарантированно вкусное.
2: Скорпионы-мужчины, порой вы склонны к жесткому поведению, но такие порывы необходимо сдерживать.
1: Стрельцы-женщины, многие проблемы удается решить благодаря настойчивости и неторопливости.
2: Стрельцы-мужчины, настройтесь на философский лад и постарайтесь смириться с тем, что все планы реализовать не удастся.
1: Козероги-женщины, сегодня старайтесь действовать только проверенными методами, неоднократно доказавшими свою эффективность.
2: Козероги-мужчины, неплохой денек для инвестиций, крупных покупок и решения финансовых вопросов.
1: Водолеи женщины, день принесет меньше проблем, чем вы ждете. Чем не повод для радости?
2: Водолеи мужчины, чтобы потом не укорять себя за резкость, постарайтесь быть поделикатнее.
1: Рыбы женщины, день хоть и не слишком плодотворный, но приятный. Настроение будет хорошим, появятся новые идеи.
2: Рыбы мужчины, прислушиваясь к своей интуиции, вы наверняка добьетесь успеха даже в том деле, которое казалось, совершенно бесперспективным.
1: Здесь весы, Алексей Акопов.
2: И Овен. Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 3 июля, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 26. Ветер от восточного до южного 3-5 метра в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни небольшое понижение температуры. Вероятность дождей сохранится.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».
5: Знаете, что можно купить за 1 700 000? 45 тонн картошки. Или, например, новый седан Белджи S50. Я бы выбрал второе, потому что картошку мы и сами вырастим. А Белджи – это уже новый уровень. И мы его достигли, за что всем полагаются награды.
6: Все модели Белджи с выгодой, с гарантией 5 лет и подарками в «Антикор-сервис». Волгоградская, 63/1. Звоните 69 95 25.

0: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
1: Доброцен. Значит, можно купить больше.
2: Пускай на улице жара. Вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
3: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. От 1300 рублей только до конца июля. Магазины «Скороход» во всех районах города.
4: Телефон рекламной службы 53-42-80.
5: Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на радио «Ваня».

0: Стратека. Развеиваем слухи и греемся в лучах славы.
1: Сегодня свой день рождения отмечает Родион Газманов. Ему 45 лет. Звонкий голос мальчика, поющего о собачке по имени Люси, стал саундтреком к юности для миллионов слушателей. Казалось бы, его судьба предопределена быть наследником сцены, идти по стопам знаменитого отца. Однако путь Родиона Газманова оказался куда более извилистым и сложным. Он уходил из шоу-бизнеса, строил карьеру в финансах, а затем совершил решительное возвращение. За его плечами годы серьезной работы вне сцены, собственные музыкальные альбомы, поэтические сборники и поиск своего уникального голоса в искусстве. Ну, все мы знаем, что сейчас Родион активно гастролирует и выступает. Возможно, не снискал такой славы, как в свое время его отец, и тем не менее у него есть свой клуб поклонников. Мне бы хотелось рассказать про песню «Люси». Все же помним мы, да, «Люси», «Люси». Так вот, как выяснилось, главный хит в жизни Родиона Газманова, с которого он, собственно, и проснулся, после которого знаменитым, появился почти случайно. Олег Газманов, его отец, написал песню «Люси» для себя. И это была история о загадочной незнакомке, с которой он встретился в метро и больше никогда ее не видел. Однако исполнить композицию самому Олегу помешала потеря голоса, и тогда папа переделал текст, превратив лирическую героиню в собачку, и предложил спеть ее шестилетнему сыну. Вот такая вот история.
2: Ну, то есть изначально там такая была интонация. Пропала собака.
1: Да!
2: Смотрите, ну, все знают Юлию Высоцкую, да, известная актриса и телевизионный повар.
1: Чем вот она... чернее, тем лучше. Мы все помним знаменитую фразу про помидоры.
2: Это платиновая цитата, да, из ее вокабулярия. Как она сохраняет идеальную фигуру? Она говорит, ну, мне надоели все эти нутрициологи и вообще все знаменитости, все селебы, которые друг друга учат, как правильно питаться. Вот, говорит, поэтому я сама стараюсь прислушиваться прежде всего к себе и призналась, что не всегда успевает соблюдать правила здорового питания. В периоды интенсивных репетиций, соответственно, театральных и кино, она восполняет энергию лишь чашкой черного кофе с кусочком черного шоколада. Ничего в этом полезного нет, говорит Юля, особенно если это происходит на протяжении 10 дней до выпуска спектакля. Организм, конечно, за это посылает ответочку. И добавила, что не берется советовать подобный подход другим, рекомендует в первую очередь обратиться к профессионалам. Универсального рецепта стройности, по мнению телеведущей, не существует, ну, потому что все мы очень индивидуальны. Говорит, я стараюсь не переедать, во-первых, и делать паузы, во время которых у меня сильно ограниченное питание в диапазоне от голодания до жестких разгрузочных дней. Заниматься спортом при этом у Высоцкой получается не каждый день, а лишь тогда, когда она находит для этого свободное время.
1: А я знаю, как сохраняет форму муж Юли, Андрей Кончаловский.
2: Андрон, так.
1: Да. У него на кухне хозяйничает Юлия Высоцкая.
0: Звездотека. Стоят девчонки, юбки по колено.
3: Перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день, здесь батарейки, сегодня пятница, вы рассказываете нам всякие дорожные истории, дорожные приключения. Александра Сергеева отметилась в группе «Радио Ваня ВКонтакте», история не моя, а моей мамы. Они в студенчестве ездили проводниками, и вот одна из историй о том, как они напоили свинью водкой и замаскировали под пассажира, пряча ее от контролеров, которые там неизменно появлялись.
1: Ужас.
0: Ситуация жуткая. А помогали бабушке, поскольку она ехала на свадьбу к внуку и везла свинью.
1: Уже фаршированную, фаршированную напитком.
0: Конечно, ну, естественно, билета на хрюшку не было, без всякого оформления путешествовала. Ну, как итог, свинья храпела, как хороший мужик.
1: Анна Флейшман, привет из Биробиджана. А я училась во Владивостоке заочно и как-то вызвала заранее такси, но все равно мы попали в пробку. Бежали вместе с таксистом и чемоданами на поезд, но не успели. Ну, поменяла я билет на скоростной поезд, и он был дороже, а денег в обрез. Хватило только доехать до Хабаровска, я напоминаю, Ане нужно в Биробиджан. И вот иду я, значит, по перрону уже в Хабаровске, плачу почти, а навстречу мой одноклассник. Мы с ним в школе жутко не ладили. А он мне помог. Купил билет на электричку до дома. Денис, большой тебе привет. Вот представь себе, а то бы пешком со своим чемоданом поперлась из Хабаровска в Биробиджан. А вот Елена ехала по трассе, пробила колесо, остановилась машина, вышел парень, предложил помочь. Она согласилась. Через год он позвонил. И вот мы уже 4 года живем вместе, вот и поменял колесо. А что это он так долго думал, целый год? Мне кажется, нам нужно на следующей неделе какую-нибудь устроить тему по поводу встречи
0: двух влюбленных сердец.
1: Да, потому что у нас же грядет день семьи, любви и верности.
0: 8 числа, соответственно, если на 60, да, среда.
1: Да, в среду.
0: Давай в среду забабахаем такую
1: да,
0: тему.
1: Да, я думаю, что вот как раз мы и поговорим, кто, с кем, как, когда,
0: при каких обстоятельствах.
1: Поводу.
0: Пожалуйста, протоколы, фото, документы.
1: И что из этого в итоге вышло?
2: Все, что ты любишь, на радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня вспоминали дорожные происшествия, случаи. Еще несколько сообщений ваших прочитаем. Елена Шарова отметилась в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». Мы из Петербурга и ездим каждое лето на юг. Так вот, три раза, мой УАЗик, пишет Лена, я напомню, ломался исключительно около или в самом Воронеже. Даже друзья уже шутят. Может, вам там квартирку прикупить в этой аномальной зоне, чтобы было где ночевать в следующий раз? Что, в августе мы снова едем к морю? Воронеж, жди, предупреждает Лена.
1: И вот еще одно сообщение от Эдуарда. Поехали мы из Москвы в Санкт-Петербург и на трассе остановились пообедать. С нами был Джек Рассел Терьер. Когда вышли из машины, к нам подбежал маленький той, посмотрел по сторонам, вокруг стояли одни фуры, и этот прыгает к нам в машину. Ну, наш Джек Рассел, конечно, был совершенно удивлен, озадачен. Но мы тойчика не стали выкидывать из автомобиля.
0: Тойчик — это той-терьер, если мало ли.
1: Той-терьер, да, конечно, да. Решили, да, его оставить, пошли в кафе, спросили, а это, оказывается, местный. Он тут сам по себе бегает. Его уже несколько раз в Питер увозили, а хозяева, соответственно, в Питер ездили его забирать. Он все время от хозяев смывался.
0: Свалить хотел. Просто у него, понимаешь, у него путешествие, может, в крови. Он хотел посмотреть что-то, кроме этой заправки на задворках империи.
1: Его так и звали.
0: Он хотел...
1: Мистер Вояджер!
0: В большой город хотел перебраться. Может быть, карьеру какую-то там свою тойскую замутить. Кстати, по поводу вот убегания собак, я буквально недавно видела классный лайфхак. Если у вас на даче под забором, ну, достаточно большая щель или под воротами, что собака может пролезть, ваша собака, и убежать, то вы можете привязать к поводку большую 5-литровую пустую канистру воды. И когда ваша собака сиганет под забор, эта канистра под забором застрянет, и собаку вы найдете недалеко от своего участка, буквально на уровень поводка.
1: И наша сегодняшняя победительница Юля Филь рассказывает, как она ехала к маме в Краснодар. Все началось в метро, в петербургском метро. Меня там обозвали козой.
0: Это не наши, не петербургские.
1: Да, видимо, я наехала своим чемоданом на чьи-то копыта, которые не в то время вышли из стойла, язвит Юленца. И когда я вывалилась в купе, моя багажная полка была занята. Оказалось, на верхней полке ехал американец, который по-русски вообще не бум-бум. Я тоже по-английски, кроме пинг-чемодана нахрен гоу отседова, ничего не знаю. Так и поговорили. Дружба народов, естественно, тут же сработала. Мы его накормили, но все-таки русский народ гостеприимный. А второй сосед после моего английского сказал, что впечатлен моим знанием иностранного. Незабываемая была поездка. И Юля тут даже приложила фотографию.
0: Это, вот тут, ребят, мы вообще обалдели.
1: Это обалдеть. Я хочу эту фотографию себе на футболку.
0: Такие три незадачливых спутника уместились. И даже сфотографировали. А кто вас фотографировал, Юля? Но это мы узнаем уже в следующей серии. А пока вручаем вам фирменную худи, радио Ваня, яркую, красную. Я вот смотрю, Юлька на фотке в красной футболке. Как раз в пару ей и наша замечательная кофта.
2: Йоган, Йен, Жуан, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
2: По данным синоптиков, завтра, 4 июля, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 20, днем плюс 22. Ветер юго-западный умеренный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни небольшое повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Мельничная, 134. Запись на тест-драйв 291-911.
1: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
2: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
3: Я больше не боюсь.
4: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
5: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Задумались о покупке автомобиля? Приезжай в Japan Track. Мы все сделаем за вас. Подберем, доставим, растаможим надежный автомобиль из Японии, Китая или Южной Кореи на выгодных условиях. Japan Track. Мира 20, корпус 1. Телефон 378-377.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
8: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
9: Мелихие 90. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
0: 12+.
9: Положительный заряд на радио Ваня. Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале Радио Ваня FM.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: Правительство разрешило оборот бензина Евро-3. «Магнит» просит мечей выбрать локацию. И Александр Овечкин подписал новый контракт с Washington Capital. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Правительство разрешило до конца года выпускать на российский рынок бензин и дизтопливо класса Евро-3. Под действие постановления попадают нефтезаводы, которые заключили с Минэнерго до 2019 года соглашение о модернизации мощности. Минэнерго отметили, что эта мера направлена на внутренний рынок для удовлетворения спроса и не будет маркироваться единым знаком обращения на рынке Евразийского экономического союза. В Центральном округе появится памятник, посвященный мечам участникам боевых действий в Афганистане. Решение об установке объекта поддержали члены Комитета по социальным вопросам Горсовета. Памятный знак, посвященный воинам-афганцам и старшему лейтенанту Борису Суворову, посмертно награжденному орденом Красного Знамени, появится в одноименном сквере на пересечении 21-й Амурской и 27-й Северной. Памятный знак будет выполнен в форме камня, на котором будут расположены две информационные таблички. Окончательное решение примут на пленарном заседании Горсовета. А мечи смогут выбрать место размещения эко-пункта. Голосование проходит в группе регионального оператора «Магнит» ВКонтакте. Компания планирует открыть новую точку закупа вторсырья и предлагает горожанам определить, где она будет находиться. В пресс-службе напомнили о судьбе одной из прошлых площадок, размещенной в малопроходимом месте. В результате она была закрыта. При поиске места предпочтение отдадут точкам рядом с жильем, у остановок, возле крупных магазинов и торговых комплексов. В компании отметили, что появление стационарного пункта закупа вторсырья поможет снизить нагрузку на дворовые контейнерные площадки. Хоккейный клуб Washington Capitals объявил о продлении контракта с российским нападающим Александром Овечкиным. Новое соглашение рассчитано на один сезон до 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Напомню, минувший сезон стал для 40-летнего россиянина 21-м в НХЛ. На протяжении всей карьеры в лиге он выступал только за Вашингтон, с которым в 2018-м завоевал Кубок Стэнли. Александр Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. Это были новости.
0: Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
1: По данным синоптиков, завтра, 4 июля, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 20, днем плюс 22. Ветер юго-западный умеренный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни небольшое повышение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Реклама на радио Баня. Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине Флоренция яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин Флоренция. Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, 1.

0: Салон Макдана. Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55-35-33-34». Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН
2: 56-51-28-116. Я больше не боюсь.
3: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
4: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80.
7: Реклама на радио «Ваня».
0: Для слушателей старше 12 лет.
8: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
9: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
8: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
9: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-00-00.
10: Не светло.
0: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
12: Тогда посмотри «Рестик». Он теперь удобно работает с телефона.
11: А что можно делать?
12: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
11: А официанты и администратор?
12: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
11: То есть можно начать проще?
12: Да, телефон «Рестика» и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
11: Нормально.
12: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.
13: «Радио Ваня». Всегда на солнечной стороне.

0: Погода. По данным синоптиков, сегодня, 3 июля, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 26. Ветер от восточного до южного 3-5 метра в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни небольшое понижение температуры. Вероятность дождей сохранится.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
3: Людк! Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
4: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
1: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
6: Выручка просела. Гостей меньше, чек ниже. Что вообще произошло?
7: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
6: Прям так и написать?
7: Да, сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
6: А дальше?
7: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
6: Это уже похоже на нормального помощника.
7: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
8: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
9: Радио Ваня.
1: Радио Ваня. Ближе.

0: Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Перечень обследований при диспансеризации расширили в России. Сотбис выставит на торги скелет тираннозавра. Фэшн-эксперт назвала детали удешевляющий образ. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. В России расширили перечень обследований при диспансеризации. Теперь граждане могут сдать анализы для выявления рисков сосудистых заболеваний. Об этом рассказал председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин. При диспансеризации пациенты смогут одновременно проверить липидный профиль и уровень липидопротеида А в крови, что поможет выявлять риски сердечно-сосудистых заболеваний, добавил он. Кроме того, для женщин в рамках диспансеризации репродуктивного здоровья были добавлены анализы на ВПЧ и жидкостное цитологическое исследование. Еще одно новшество – программа неинвазивного пренатального тестирования для беременных. Она позволит с точностью выявлять хромосомные аномалии плода, цитируют его РИА Новости. Ранее 14 новых методов лечения также вошли в базовую программу ОМС. Благодаря такой мере россиянам стали доступны дорогостоящие процедуры, на которые раньше нужно было оформлять отдельные квоты. Сотбис выставит на торги скелет тираннозавра. Лот оценивается в 20-30 миллионов долларов. Это рекордная предаукционная сумма. По оценкам ученых, скелету более 67 миллионов лет. По данным строителей торгов, этот артефакт считается одним из самых крупных и полных когда-либо обнаруженных скелетов тираннозавра. Дорогой образ далеко не всегда зависит от стоимости одежды. Об этом рассказала «Известиям» фэшн-эксперт Наталья Семенова. По словам специалиста, первое впечатление формируют именно детали. Они определяют, будет ли образ выглядеть элегантным и продуманным, или наоборот, перегруженным и случайным. Одной из самых распространенных ошибок эксперт назвала чрезмерное использование крупных логотипов. Если раньше они воспринимались как символ статуса, то сегодня признаком дорогого стиля считаются качественный крой, фактура ткани и аккуратное исполнение. Не менее важно соблюдать умеренность в выборе акцентов. Если в одном образе одновременно присутствуют яркая одежда, массивные украшения, заметная сумка и другие выразительные детали, они начинают конкурировать между собой. Гораздо гармоничнее смотрятся комплекты, построенные вокруг одного главного акцента, отметила Семенова. Особое значение имеют материалы. Некачественная синтетика быстрее покрывается катушками, электризуется и хуже сохраняет форму, а искусственная кожа может выглядеть слишком пластиковой.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Погода. Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, завтра, 4 июля, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 20, днем плюс 22. Ветер юго-западный умеренный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни небольшое повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
2: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
3: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».
4: Я больше не боюсь.
5: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
6: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Пускай на улице жара. Вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
9: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
10: Возьмите от лета все! Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. От 1300 рублей только до конца июля. Магазины «Скороход» во всех районах города.
11: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
12: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать.
0: Реклама на радио «Ваня». 53-42-80. Радио «Ваня» бодрит и освежает.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это

0: солнышко в руках.
1: И венок из звезд в небесах.
0: Радио Фаня. Ближе и роднее.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 4 июля, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 20, днем плюс 22. Ветер юго-западный умеренный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни небольшое повышение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: проверенное авто с пробегом. Реклама на радио Ваня. Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
1: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
2: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
3: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Жан, Аванес, Джованни, Ваня. Ближе и ровнее.

0: Радио Ваня. Новости.
1: В мэрии рассказали о школьных ремонтах. Омский муниципальный приют расширят, и Роспатент рассмотрит заявку на товарный знак «Пухосос». В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Ремонт 10-й омской школы планируют завершить к концу июля. В здании прокладывают трубы водоснабжения и с 1 по 4 этаж устанавливают раковины в классах и меняют полы. Всего на подготовку омских образовательных учреждений к новому учебному году выделено более 200 миллионов рублей. В 30 школах и 25 детских садах идут текущие ремонты. В 4 школах и 10 детсадах и Центре технического творчества «Мечта» ремонтируют крыши. Все работы должны быть завершены до конца лета. В Омске начался ремонт на улице 5-й Амурской. Рабочие уже завезли технику и готовят щебеночное основание под будущий асфальт. Ранее жители Центрального округа жаловались на состояние проезжей части улицы 5-й Амурской. Ее не ремонтировали около 20 лет. Планируется, что дорожные работы завершат к началу августа. Омский приют для собак увеличит территорию в 3 раза. Это позволит дополнительно разместить порядка 1000 животных. Сейчас в приюте живут около 700 подопечных. Помимо расширения, руководство планирует провести исследование, которое поможет усовершенствовать методы работы с бездомными животными и повысить эффективность их социализации. Об этом рассказали сотрудники учреждения. Напомню, муниципальный приют для животных выполняет комплексную работу, занимается отловом, принимает питомцев от жителей и оказывает ветеринарные услуги. Виталий Хаценко сообщил о продолжении ремонта на участке трассы Тара-Устишин. Подрядная организация проводит комплексное обновление дорожного полотна. Сейчас специалисты завершают укладку 2 слоев асфальта. В дальнейшем на участке укрепят обочины, нанесут разметку и установят новые дорожные знаки. Роспатент рассматривает заявку на регистрацию словесного товарного знака «Пухосос». Вирусную популярность это слово получило благодаря ролику, созданному маркетинговым агентством. Видео демонстрировало вымышленного компактного синего робота для сбора тополиного пуха, созданного с использованием 3D-графики. Многие столичные пользователи приняли показанное устройство за реальную разработку и начали интересоваться, где можно приобрести такого робота. Это были новости.
0: Радио Ваня.

Все окей, все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скроллия.